0: 爱服化，爱穿西方的短袖的窄袖子的，爱穿靴子，就这样。但是互相就是一种好奇，一种交流。
1: 如今，走在这商业氛围浓厚的西式商业大街内，让人又重新感受2000年前由于张骞开通西域所带来的汉朝与西域各国的使者商人往来不绝的场景。从此，汉朝与西域各国建立了直接联系。丝绸之路的开通，将东西方两大文明中心连接起来。这里是伊塞克湖，是丝绸之路北线的重要节点之一。乌孙人曾生活在伊塞克湖的附近，并在这里通过货物交易成为丝绸贸易中间人。作为吉尔吉斯坦研究丝绸之路的学者，塔西巴耶娃经常行走于伊塞克湖的水岸。1958年，吉尔吉斯科学院派人潜入湖底进行考察，根据当时的记录，伊塞克湖与古时相比至少向内陆延伸了上百米，也就是说，伊塞克湖的一段丝绸之路的历史遗迹今天都沉落湖底。
2: По письменным источникам, только во втором веке считается, что эти миры были открыты друг для друга. После того, когда китайский паломник, дипломат Джан Сянь впервые перевалив Алайский горный массив Фергану и открыл западный край, западный мир для Ханьской империи.После этого как раз-таки постепенно в эти торгово-экономические связи вовлекаются все крупные державы тех времен.
1: 吉尔吉斯斯坦共和国，丝绸之路上的重要国家，东西方经济文化在这里汇聚。作为丝绸之路上的中转中心，在吉尔吉斯斯坦境内出现了很多具有东西方文化特征的古代文物。这里是吉尔吉斯斯坦国家博物馆，一场有关丝绸之路文物的展览正在举办。
3: Кыргызстан был очень важным звеном в шелковом пути, то есть он связывал как бы страны Запада и Востока. Несколько путей проходили через Кыргызстан, и вот в разных регионах, вот, например, это сам, вот эти вот вещи, они как бы символизируют, показывают связь Запада и Востока. На нижней части нашей витрины показана чаша, которая найдена, бронзовая чаша с арабской надписью, которая найдена в центральном Тяньшане.Считается, что это импорт из Китая. А на верхней чаше, на верхней полке витрины показана у нас стеклянная чаша римской работы первых веков нашей эры. Найдена она на Алае в могильнике Джалпак-Дабе и представляет большую интересную историческую художественную ценность.